0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега зарегистрировано Управлением Роскомнадзора

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 14, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов рублей выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. В вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов, свыше 20% первокурсников из других регионов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору вузы региона приняли более 1200 человек. Растет интерес абитуриентов к инженерным, педагогическим,

0: 10%. Меньше всего в среднем на 4,5% подорожали запчасти для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Самарской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятие проинформировано о необходимости снизить выбросы вредных веществ. На наступившей неделе антициклон усилит свое влияние на Средней Волге. В предстоящие дни ожидается сухая и теплая погода со слабым ветром и большим суточным ходом температуры воздуха. В ночные часы ожидается плюс 8-13 градусов, местами образуются туманы. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25. «Сумерки» вернулись в прокат и спустя почти 20 лет после премьеры обошли новинки недели. В первый день повторного релиза сборы первой части «Вампирской саги» составили 40,5 миллионов рублей, а с учетом предпродаж 46 миллионов. «Сумерки» опередили анимацию «Как Иван в сказку попал» и драму «Курьер». На следующий день ситуация изменилась, лидером стал «Как Иван в сказку попал», «Сумерки» заняли второе место. Вслед за первой частью на широкие экраны вернутся и остальные четыре части саги. Они выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня понедельник, 21 сентября. Что обещают астрологи на новую неделю? Расскажем через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы. Неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы. Неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки. Неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы. Неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы. Неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу. Действуйте незаметно. А иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть ложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
1: Тольятти. 106.9.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7.22 в Тольятти, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 7.33 в Тольятти, температура плюс 14, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. В вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору в вузы региона приняли более 1200 человек. Летнее тепло вернулось в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, а ветер неустойчивым слабым. В ночные утренние часы прогнозируются туманы. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года, примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 14. На календаре понедельник, 21 сентября. В этот день родились знаменитый американский писатель Стивен Кинг, популярный комедийный актер Билл Мюррей и выдающийся американский кинорежиссер Итан Коэн. В 2004 году, 21 сентября, в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла, 350 грамм. Всего 349.99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
8: Свет, мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
9: Ты краше всех, жена моя.
8: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
10: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, доброе утро. В Тольятти 7,44, температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Диего.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 15. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в цирк. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 + 1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 15, днем ожидается 21-23 градуса, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарском Курумыче введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушное пространство закрыто с половины пятого из-за угрозы атаки беспилотников. На вылет задержаны 10 рейсов в Анталию, Хургаду, Батуми, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Москву. Несколько утренних рейсов перенесены на 1-4 часа, остальные на вторую половину дня. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдерами стали Самара и Тольятти, где явка в среднем составила 26,5%. В малых городах на участки пришли 45%, от имеющих право голоса все

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior, без бретелей. В один из самых кульминационных моментов, в полной тишине, Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: 96.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 15. Днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Курумычина будет задержано 10 рейсов и столько же на прилет. Небо над регионом закрыто с половины пятого утра. Вылет нескольких утренних рейсов отложен на 1-4 часа. Остальные вылетят из Самары во второй половине дня, следует из онлайн-табло Курумыча. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдерами стали Самара и Тольятти, где явка в среднем составила 26,5%. Летнее тепло возвращается в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, в начале наступившей недели температура составит плюс 20-25 градусов. В среду нам обещают до плюс 27. Осадков не прогнозируют. Погода будет малооблачной, а ветер слабым и неустойчивым. Турецкий Анадолу Эфес стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу. В финальном матче турнира, который прошел в Москве, Анадолу Эфес обыграл Локомотив Кубань со счетом 88-82. В матче за третье место ЦСКА обыграл Казанский Уникс. Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел в шестой раз. Три раза турнир выигрывал ЦСКА, два раза «Зенит».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.40, температура плюс 15. На календаре понедельник, 21 сентября. Сегодня день воинской славы России, годовщина победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским в Куликовской битве. Было это в 1830-м, а в 1947 году 21 сентября родился знаменитый американский писатель, король ужасов, автор романов «Оно», «Сияние» и «Зеленая миля» Стивен Кинг. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет. Написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 15. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок 2 билета в цирк. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 16, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Там явка составила 80%. В небольших городах области проголосовали 58% избирателей. В Самаре на избирательные участки пришли 38% имеющих право голоса, в Тольятти – 37%. Общая явка на выборах в Госдуму составила 56,5%. Это превзошло результаты двух предыдущих кампаний. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27. Осадков не ожидается. В пятницу возможен дождь, он станет началом перехода к более прохладной погоде. В выходные температура снизится на несколько градусов, но до конца месяца днем будет около плюс 20, передает City Traffic. Жители Самарской области могут выиграть поездку на космодром «Восточный». За этот приз могут побороться школьники, студенты и молодые специалисты, подав заявку на участие в спецпроекте «Космос. Время возможностей». Участникам нужно пройти онлайн-курс из 11 модулей, а после выполнить практические задания и тестирование. По результатам сформируют рейтинг. 22 лучших участника первой волны отправятся на космодром. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы. За тесты начислят баллы, их можно будет обменять на призы. Регистрация первой волны до 25 сентября, второй до 20 ноября. Подать заявку можно через сервис «Другое дело» во ВКонтакте. Большинство самарцев планируют сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации новой линейки айфона. 6% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 16. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. 160 лет назад, 21 сентября, родился Герберт Уэллс. Что же знаменитый писатель-фантаст называл главной помехой для успешной карьеры? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис. Да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
8: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 16. Днем ожидается 21-23 градуса, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 160 лет назад, 21 сентября, родился Герберт Уэллс. Что же знаменитый писатель-фантаст называл главной помехой для успешной карьеры? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Мне кажется, это травма.
0: Ваш ответ – травма. Принято. Предлагаю подумать еще. Он имел в виду кое-что другое. 510-225. Ваша версия, прошу.
1: Ум он называл помехой для успешной карьеры.
0: Ум – наибольшая помеха карьере. Ведь само понятие разума означает способность постоянно искать новое. А это есть отрицание всего устоявшегося. Ум, интеллект – это абсолютно правильный ответ. Браво!
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. На правах рекламы. Вы выиграли 2 билета на легендарный цирк Шапито Виват 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Мария, поздравляю.
1: Спасибо, ура. Я Мария Антипова, нахожусь на Индустриальной 1. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. В Самарском аэропорту задерживается вылет 11 рейсов и столько же на прилет. Курумыч возобновил работу в штатном режиме. Ограничения действовали 3 часа. Более 1 200 000 жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Аутсайдером стал Тольятти, где явка составила 37%. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается, в пятницу возможен дождь. Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры. Лучший бомбардир в истории российского футбола сказал, что не видит смысла ковыряться в слабых командах. Напомню, 38-летний Дзюба после ухода из Тольяттинского «Акрона» по окончании прошлого сезона пребывает в статусе свободного агента.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 17. На календаре понедельник, 21 сентября. В этот день родились знаменитый американский писатель Стивен Кинг, популярный комедийный актер Билл Мюррей и выдающийся американский кинорежиссер Итан Коэн. В 2004 году, 21 сентября, в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 17. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 18. Несколько минут назад Мария с улицы Индустриальной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. Что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Интеллект, ум. Вот правильный ответ. Марию поздравляем, она получает в подарок 2 билета в цирк. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 18, днем ожидается 21-23 градуса, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выборы по Тольяттинскому избирательному округу в Госдуму выиграл Леонид Калашников. По предварительному протоколу на сайте избиркома представитель КПРФ набрал 77 тысяч голосов. Ближайший соперник Олег Сакеев от «Единой России» получил 44 тысячи. Исход решило голосование в Ставропольском районе. Там Калашников получил свыше 29 тысяч голосов, а Сакеев лишь 404. В Центральном и Автозаводском районах борьба была равной, но перевес остался за Калашниковым. Третьим стал Владимир Матрюков от «Новых людей» с 22 тысячами голосов. Калашникову 66, он работал на ВАЗе, был депутатом Горсовета Тольятти в Госдуме с 2010 года. Размер пенсии депутатов Госдумы при стаже работы 5-10 лет составляет более 52 тысяч рублей, рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, пенсия депутатов формируется из страховой пенсии и специальной надбавки на 28%. Средний балл ЕГЭ в этом году 77, на 2 балла больше, чем в прошлом. В сам ГМУ ежегодно учатся около 500 иностранных студентов, в основном на направлении «Лечебное дело». Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Самарской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятие проинформировано о необходимости снизить выбросы вредных веществ. На наступившей неделе антициклон усилит свое влияние на Средней Волге. В предстоящие дни ожидается сухая и теплая погода со слабым ветром и большим суточным ходом температуры воздуха. В ночные часы ожидается плюс 8-13 градусов, местами образуются туманы. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%, сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda. Рост около 13%. Меньше всего в среднем на 4,5% подорожали запчасти для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозавод...
1: Летнее тепло вернулось в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, а ветер неустойчивым слабым. В ночные утренние часы прогнозируются туманы. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года. Примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Ито.
1: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. One Republic – Need Your Love. 11 часов 43 минуты, температура в Тольятти плюс 20. Впереди золотая коллекция «Радио «Омега». Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Алекс Хепберн – «Under». Дюран Дюран, Командан, а еще Тота Кутунья с Соленой. Через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
4: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия 63-20-36.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

Алекс Хепберн «Under» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 20 градусов. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов, а сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 12 часов 1 минута, плюс 21 за окном. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов рублей выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Тольятти. Там явка в среднем составила 37%, в Самаре – 38%. В малых городах на участки пришли 56% от имеющих право голоса. В сельских районах проголосовали 80% избирателей. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года, примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне, а профильное обучение сохранят по 6 направлениям – естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Летнее тепло возвращается в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, ветер слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере, возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей. На 12% больше, чем годом ранее. Об этом газете «Ру» рассказал гендиректор страховой платформы «Полис Онлайн» Андрей Крейер. Услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Кузовной ремонт дорожает быстрее. Редкие детали и электроника прибавили 15-25%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. Запчасти для «Пежо» подорожали на 20%, для «Порше» на 15%, для «Субару» на 12%. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 122 тысяч рублей, но рассчитывается по справочным ценам, а не рыночным. В минувшие выходные вступили в силу новые справочники. Они исключают из расчета дешевые аналоги деталей. Выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 22 сентября во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, северо-восточный. Слабые температуры сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Лана Дель Рей на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного и легкого понедельника. На календаре 21 сентября. Чего, согласно одной легенде, не существует в нашем мире из-за гномов? Анна Романова расскажет на 106.9 FM минут через 5. Перед этим дискотека аварии и группа «Моральный кодекс» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Дискотека «Авария» и группа «Моральный кодекс» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. Через пару-тройку минут мы послушаем суперхит этого года «Diving to Me» от Алок и Халид, а сейчас встречаем Анну Романову на радио «Омега».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «dwergas», от которого произошло английское «dwarf» и немецкое «zwerg» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «dwarg», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенный недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Амальбенд на радио Омега, золотые хиты. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM проект Flying Decibels The Road. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций», компания «Центр кровли». Гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Аутсайдером стал Тольятти, где явка составила 37%. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается, в пятницу возможен дождь. Электровелосипеды курьеров следует приравнять к мопедам, считает глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. В таком случае электровелосипеды будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием курьеров на СИМ смогут фиксировать дорожные камеры. Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры. Лучший бомбардир в истории российского футбола сказал, что не видит смысла ковыряться в слабых командах. Напомню, 38-летний Дзюба после ухода из Тольяттинского «Акрона» по окончании прошлого сезона пребывает в статусе свободного агента.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Юрий Антонов на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Дэвида Червита, Leap of Faith, Jete Melancholie от Милен Фармер и группу Queen.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». УГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркаус». 0+.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
6: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
8: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти час дня, за окном плюс 22. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выборы по Тольяттинскому избирательному округу в Госдуму выиграл Леонид Калашников. По предварительному протоколу на сайте избиркома представитель КПРФ набрал 77 тысяч голосов. Ближайший соперник Алекс Сакеев от «Единой России» получил 44 тысячи. Исход решило голосование в Ставропольском районе. Там Калашников получил свыше 29 тысяч голосов, а Сакеев лишь 404. В Центральном и Автозаводском районах борьба была равной, но перевес остался за Калашниковым. Третьим стал Владимир Матрюков от «Новых людей» с 22 тысячами голосов. Калашникову 66, он работал на ВАЗе, был депутатом Горсовета Тольятти в Госдуме с 2010 года. Размер пенсии депутатов Госдумы при стаже работы 5-10 лет составляет более 52 тысяч рублей, рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, пенсия депутатов формируется из страховой пенсии и специальной надбавки. Ее размер – 55% от выплаты. Парламентарии, которые трудились более 10 лет, имеют надбавку уже 75%. Их примерная пенсия может составлять около 72 тысяч рублей. Центробанк хочет изменить подход к оценке заемщиков. По данным газеты «Известия», банки обяжут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и иным имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки. Таким образом, просроченные платежи будут влиять на шансы выдачи новых кредитов. Банк сможет уменьшить доступную сумму займа или полностью отказать в его выдаче. ЦБ нововведения не комментировали. В Самарском Курумыче задерживается почти 20 рейсов. Этим утром на 3 часа вводились ограничения на прилет и вылет. Аэропорт вернулся к штатной работе в 8 утра, но задержки сохраняются. Пока вылетел только рейс Аэрофлота в Анталию. Среди задержанных самолеты в Калининград, Хургаду, Москву, Батуми, Екатеринбург. Дольше всего ждут пассажиры двух рейсов в Сочи. Задержка свыше 6-10 часов соответственно. Позже намеченного расписания прибудут самолеты из Москвы, Хургады, Минска, Батуми и других городов. Годовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей, и без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях, сообщает газета «Ру» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч до 500 000 рублей. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год. Футбол или гимнастика – 2-2,5 тысячи рублей. Хоккей и единоборство до 6 тысяч. Оформить полис можно онлайн без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 22 сентября во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти 22 градуса.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: В сегодняшней романтической пятерке радио Омега мы услышим Дункана Лоуренса, его хит «Аркада», балладу Гленна Медейроса «Nothing's gonna change my love for you», дуэт «Бурито и елки», Элтон Джон чуть раньше «Believe» и группа «Sunrise Avenue» прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Это группа Take That на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM подборка песен из золотой коллекции радио Омега. Послушаем от Матрески Дэвида Ашера Black Black Heart, Коза Дала Вита, Атерес Армазотти и Тины Тернер, а также Сиси Кэтч.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Хочу купить я унитаз.
7: А мне нужна плита.
8: Мне нужен перфоратор.
7: А мне сковорода.
8: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
7: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «ДАФ» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Джерри Халлиэлл на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут послушаем песни золотой коллекции радио Омега. Подборки этого часа Григуар, Рю Ди Ситуаль и Тайп чуть раньше, а также Touch by Touch от группы Joy.
1: Реклама. Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензии будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
8: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
2: Миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 23.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Александр Иванов на радио «Омега», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения понедельника. Из музыки уже скоро, буквально через минуту, певица Альма «Самарили Хатас» на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
4: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 69-62-85.
6: «Центр кровли».
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск» 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Хочу купить я унитаз.
4: А мне нужна плита.
3: Мне нужен перфоратор.
4: А мне сковорода.
3: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
4: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: вечер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с подборкой главных хитов разных минувших десятилетий. Услышим от Матревски Сару Коннор, еще раньше Thank You от Дайдо и Modern Talking Brother Louie.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
7: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
8: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 23.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер восточный, северо-восточный. Слабые температуры сегодняшней ночью плюс 13-15. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 22.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Элли Голдинг на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Брайан Адамс с кавер-версией хита Бонни М, Санни, Sleepin' in My Car от Roxette и Сандры.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Тольятти, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
5: Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Хороша ль сегодня я?
6: Ты краше всех, жена моя.
5: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
7: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 22 сентября во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавейл Мотор Мануфактуринг Рус». В Минпромторге сообщили, мощность

0: гибридов Дипал. Экономьте на бензине.
1: С тобой. И скажу перед сном. И скажу, ах,

0: Группа «Чаев» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM. Тройка хитов из золотой коллекции радио «Омега». Послушаем Гарта Гейтса, «Unchained Melody», «Blessed» от Элтона Джона и Лору Бренниган.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
7: Центр кровли.
8: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
9: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
10: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Британский певец Сил на радио Омега, золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. В ближайшие 10 минут на 106.9 FM музыка без перерывов. Скоро уже, через пару минут буквально, Валерия, маленький принц на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
6: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
5: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
8: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Дуэт Эрос Рамазотти и Шер на радио Омега, там, где музыка прежде всего через пару минут. Песни золотой коллекции радио Омега будем слушать. Под матрецкий Никельбэк, Does Anyone Know группы Scorpions и Берлин Take My Breath Away.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Алтын-спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один.
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: Три.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Havail Motor Manufacturing Cruise». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Havail начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
0: Реклама.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». УГРН 108-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена Авто».
5: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте «Желюзинск.ру».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
5: 3.
7: Ёлы-Палы. Фермерская, 14А.
8: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем 20-22 градуса.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 сентября. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 20-22.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: красивые баллады.
1: Романтический вечер.
0: На радио Омега.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем 20-22 градуса.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 2-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.